Да, есть такая профессия – космос, летать. Именно об этом говорит нам Москва Кассиопея.

Итак, наша космическая маёвка в самом разгаре, а точнее, наступает космический звездопад. Москва Кассиопея сопровождает нас в пути. Пристегните наушники плотнее к ушам.

Что ж, пускай скептики говорят, что все эти наши мечтания – это утопия, но если хочется помечтать, особенно в такую праздничную первомайскую ночь, с проектом «Москва-Кассиопея» на радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов –

Заклятие долины змей, проект ОСТ, ОСТ. А вы не бойтесь, друзья мои, наши змейки не кусаются. Особенно не бойтесь, господа алканавты, ведь сегодня праздник. Наши змейки алканавтов стороной обойдут.

Александр Козлов и группа «Арсенал» подхватили эстафетную палочку и продолжают наш космический первомайский полет.

Это был отчет от нашего бортового компьютера. Вроде как все системы работают нормально, правда, Авдотья Глухарева иногда болеет, заикается. Но что поделать, сейчас время такое, понимаете ли, весенняя хандра. А мы, похоже, опять попали в гравитационную волну.

Вы не переживайте, друзья мои, все под контролем. Бортовые компьютеры, конечно, свое дело знают, но я все-таки у руля, в смысле у микрофона, и приведу вас туда, куда надо, именно к подушке и к одеялку любимому. Так что еще немножечко поколбасимся и на боковую.

Август. Рок во вселенной с магнитоальбома «Далекая звезда» 87-го года выпуска продолжает наш полет.

Да-да-да, дождь прошел, и теперь можно спокойно идти искать нафилет. Только знать бы, где он находится. Кстати, номер нашего нафилета +7 928 165 95 88.

Но вот и пришла пора приземляться, или точнее прикровачиваться, или, кому больше нравится, приподушиваться. На этом наша программа заканчивается. Александр Спаринский с композицией «Галактика». Это последний аккорд в нашей сегодняшней космической первомайской эстафете. Всего вам самого-самого. До новых встреч. Если есть что сказать, то скажите на сон грядущий. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока.

0: Любовь, о, как прекрасны эти чувства! Вокруг тебя цветут цветы, и пробуждается природа, когда по полю шагаешь ты. Ты словно ангел в широком поле, идешь, и вслед тебе цветут цветы. Любовь царит на белом свете от необъятной красоты.
1: Каждый понедельник, среду и пятницу с 12 часов по московскому времени слушайте свои любимые аудиокниги известных и малоизвестных авторов на радио НВДА. Приходите, будет интересно, уверяю вас!

0: каждый четверг в 18 часов слушайте программу «Попом по Европам», посвященную новинкам отечественной и зарубежной поп-музыки. Слушайте внимательно, ведь не исключено, что лет через 20 эта музыка станет классикой.
1: Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами как с...
2: В Донском регионе 2 часа.

Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, а, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета,
0: вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

gone with all your memories.

0: искусства – театр.
1: По вторникам в 19:30 по московскому времени слушайте ваши любимые радиоспектакли в программе «Евгений».

где я только не был, чего я не отведал. Березовую кашу, крапиву, лебеду, только вот на небе я ни разу не обедал.

0: повредят.
1: Слушайте все самое лучшее только здесь и только сейчас. На радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
2: Пишем.

Вверх, вверх, вверх.

по вторникам и четвергам с 15 часов по московскому времени слушайте на радио НВДА программу «Музыкальный сувенир».

пишите нам по номеру WhatsApp +7 928 165 95 88.